В аппарате на топорах. Кто-то говорил, что он не при делах. Его мотает, как на дискотеке. Хэштег, как попасть в реки.